Ленинского в Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Jump the charges!